0: электро, поп и танцпоп, очень танцевальная, зажигательная.
1: Vous écoutez Ozon FM 99.7, votre radio à Châtellerault.
2: Vous écoutez Ozon FM 99.7.